Imagine that. Wow, wow, wow.Шаг за шагом, только вид дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь, так запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность везде. Люди скажут, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны. Кровь по рукам, шаги я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках. Разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса запутан.

наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.